Вертам до вас, дорогие слушатели, припоминам, что чуете как раз днес «Три світи» в Ради Юлем ФМ прямо из Рославского студия, а за микрофоном есть с вами Северян Косовский. Граме, веселимося до 21.30.